Машины планируют создавать под запросы конкретного рынка. Первым из крупных автопроизводителей о такой стратегии объявил Hyundai, а позднее об аналогичном решении заявили Volkswagen, Nissan и другие компании. Приоритет отдадут дорогим моделям, включая спортивную M-серию Rolls-Royce. Для США сделают новый большой кроссовер, для Европы электрокар массового сегмента. Основное же внимание BMW намерено уделить китайскому рынку.

снижать давление в покрышках ради лучшего сцепления. Прием хорошо знакомый любителям внедорожной езды. На бездорожье он и вправду выручает. Колесо становится мягче и словно обминает неровности под собой. Но переносить такую тактику на обычные легковые автомобили зимой – затея сомнительная. Логика у водителей, которые так поступают, простая. Чем шире пятно контакта, тем увереннее машина держится на льду. На практике все выходит наоборот. При снижении давления площадь контакта действительно растет, но ламели, специальные прорези в протекторе, деформируются, шина начинает проскальзывать и не может эффективно зацепиться за поверхность. Стоит понимать, что на льду важнее состав резиновой смеси и рисунок протектора, а не ширина. Стравливать воздух из зимних шин оправдано лишь в отдельных случаях. Скажем, при движении по глубокому и рыхлому снегу, которого пока у нас нет. Причем корректировка должна быть минимальной, всего на 0,1-0,2 бара. На асфальте или на льду такие манипуляции недопустимы. Обратная крайность, впрочем, тоже опасна. Перекачанные зимние шины не лучше спущенных. Когда давление выше рекомендованного, покрышка делается жесткой. Пятно контакта сужается и смещается к центру. Машина касается дороги только средней частью протектора, а края остаются разгруженными. Такая шина не успевает отводить воду и может всплыть над дорогой. Торможение и управляемость зимой ухудшается, центральная часть протектора изнашивается быстрее. Недокачанная, наоборот, деформируется, нагрузка ложится на края, контактная зона смещается, что ухудшает управляемость, увеличивает тормозной путь,

0: и износ сокращает ресурс. Поэтому четко следим за рекомендацией, которая подходит именно вашему автомобилю и вашим покрышкам.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 12. 12-е.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Многие автомобилисты с наступлением осенних холодов задумываются о том, какое масло залить на зиму, чтобы двигатель легко заводился и меньше изнашивался в мороз. Современные масла созданы для работы в низких температурах, но и у них есть свой предел. И об этом мы сегодня с вами и поговорим. Чтобы понимать, как смазка поведет себя в мороз, достаточно знать расшифровку маркировки SAE. Например, у популярных видов 5W30 или 5W40 цифра перед буквой W указывает, насколько легко масло остается жидким на холоде. Чем меньше это число, тем проще насосу прокачивать его при запуске. Когда столбик термометра падает ниже минус 10, масло начинает густеть. Не настолько, чтобы застопорить двигатель, но насосу приходится работать активнее, а циркуляция смазки замедляется. Тем не менее, серьезного вреда при этом нет. Современные моторы рассчитаны на такие нагрузки. Первые секунды после старта обороты лучше держать минимальными, пока смазка не разойдется по всем каналам. Хорошие синтетические масла образуют тончайшую защитную пленку на поверхности деталей. Даже если мотор заглушен, этот слой остается и помогает при следующем запуске. Благодаря ему трение уменьшается, а двигатель просыпается мягче, без лишнего шума и рывков. При сильных морозах важно не торопиться. Надо дать мотору несколько секунд на прогон масла, прежде чем начинать движение. Это простое правило заметно снижает износ и продлевает жизнь вашему двигателю. Многие водители отдают предпочтение маркам с индексом 5W30 или 5W40, ведь они хорошо проявляют себя зимой и не густеют при умеренных отрицательных температурах. По сравнению с типом

10W. Эти масла дольше остаются текущими и обеспечивают нормальный запуск даже при серьезных заморозках. Чтобы понять, насколько они устойчивы к холоду, полезно рассмотреть конкретные показатели. Например, у 5W30 точка застывания заявлена на уровне минус 42 градуса. Это типичное значение для этого класса смазки. Для сравнения, состав 10W40 теряет текучесть уже примерно при минус 39 градусов, а 0W30 сохраняет подвижность вплоть до минус 48 градусов. Однако цифры и спецификации не рассказывают всей картины. Поведение масла зависит не только от температуры воздуха, но и от состояния двигателя, степени износа насоса, а также от того, насколько заряжен аккумулятор. Когда за окном около минус 42 градусов, но в Латвии это практически не встречается, смазка класса 5W30 превращается в плотный состав, который не успевает дойти до всех узлов. В таких экстремальных условиях включение зажигания может обернуться серьезными рисками. Детали останутся без защиты, а трение на сухую приведет к повреждениям. Безопасным пределом считается минус 30 градусов. Вот это можно встретить в Латвии каждую зиму. При этой температуре масло еще остается достаточно жидким, чтобы образовать защитную пленку и позволить двигателю запуститься без чрезмерной нагрузки. Но если холод усиливается, вязкость резко возрастает, и даже исправный насос не всегда справляется с прокачкой смазки.

Статистика показывает, что в конце августа и сентября вероятность того, что выезд на встречку закончится трагедией, максимальная. Причина этого не только погода, то есть дожди, туманы, листопад, но и комплекс психофизиологических факторов, а также возросшая нагрузка на зрение водителя. После летнего расслабления водители теряют навыки, спешат, недооценивают риск. Усталость, начало учебного года, увеличение трафика, сезонная перестройка организма снижает внимание. Погода лишь усиливает последствия ошибок. Самые главные причины – переоценка своего мастерства, недооценка опасности, спешка, эффект стада, низкая культура вождения и, конечно же, алкоголь, с которым продолжает Латвия бороться. Водитель рассчитывает на авось, не осознавая, что при ограниченной видимости время реакции и тормозной путь не оставляют шансов. Осенью нагрузка на зрение водителя существенно возрастает, что нередко является причиной аварийных ситуаций. Световой день становится короче, поэтому чаще приходится садиться за руль в сумерках и темноте. Туман, дождь и мокрый асфальт дополнительно ухудшают условия видимости. Снижается контрастность, свет сильнее рассеивается, а отражение от дороги и фар встречных автомобилей создают блики. В результате водителю сложнее вовремя заметить пешехода, дорожную разметку или препятствия, а также точно оценить расстояние до других объектов.

сегодня мы порассуждаем на тему, почему машины с двигателем внутреннего сгорания сдают позиции во всем мире на фоне роста популярности гибридов и электрокаров. В первой половине этого года доля автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями действительно опустилась ниже половины мирового рынка и составила 49%. За 6 месяцев этого года в мире продали 20 миллионов таких автомобилей. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще в 2021 году на бензиновые модели приходилось 73% мировых продаж, но за 5 лет этот показатель сократился на 24% пункта. Можно выделить две основные причины снижения продаж автомобилей, которые используют бензин или дизель в качестве топлива. Первое – резкое подорожание топлива на фоне кризиса в Персидском заливе. Высокие расходы на топливо сделали эксплуатацию автомобилей экономически менее целесообразной. Вторая причина – стремительный рост спроса на электромобили. За первое полугодие этого года их продажи выросли на 12% и достигли почти 7 миллионов единиц. Больше всего продажи бензиновых автомобилей снизились в Китае на 26% за год. На КНР приходится примерно половина мировых продаж электромобилей. В Европе снижение объема продаж составило 1%. При этом в нескольких европейских странах продажи электромобилей за первое полугодие 2026 года впервые превысили продажи бензиновых автомобилей. Например, в Юго-Восточной Азии спрос на электрические модели вырос на 81%. Гибридные авто остаются компромиссным решением для покупателей, которые не готовы полностью перейти на электрическую тягу. Таким образом, мировой авторынок переживает исторический сдвиг. Бензиновые двигатели теряют позиции под давлением высоких цен на топливо и развития электрических технологий. На данный момент есть все предпосылки к тому, что тенденция на снижение доли автомобилей с ДВС и рост интереса к электрокарам будет усиливаться.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
2: Кура банкас картес снедз еспеи саньемт вайрак? Протамс, Luminor Blue. Пелни 3% с гада но савим ускраюмем крайконта, кари саньем 3% наудас отмакс пар пирс. Pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Bloom uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Bloom 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Bloom Luminor LV.

Компания BMW намерена значительно увеличить долю стандартизированных готовых компонентов вместо разработки уникальных деталей для каждой модели. Цифры выглядят внушительно. К 2032 году стандартизированные компоненты должны занять основную долю в ежегодном закупочном бюджете компании, а он оценивается примерно в 80 миллиардов евро. При этом использование уникальных деталей планируют урезать вдвое. Таким образом, компания BMW стремится перенять опыт китайской автомобильной промышленности в попытке повысить свою конкурентоспособность. Расчет простой. Когда один и тот же компонент уходит сразу нескольким заказчикам, объемы растут, а себестоимость единицы продукции падает. Вот и вся экономика масштаба. Кстати, сэкономить BMW собирается не только на закупках, но и на собственных инженерных разработках. Меньше уникальных проектов, меньше затрат на их создание. Превратится ли машина в конструктор, а бренд в безликую сборку? Компания уверяет, что нет. Ни качество, ни динамика, ни идентичность марки не пострадают. Зато сократится разрыв в издержках с китайскими автопроизводителями, которые стали эффективнее как раз за счет компонентов между разными брендами и моделями. BMW хочет отщипнуть часть этих преимуществ, не отказываясь при этом от премиального позиционирования.

Временами в субботу ожидается дождь, но останется сравнительно тепло. Днем воздух прогреется до 9-15 градусов. В воскресенье облака будут чередоваться с прояснениями, а кратковременные дожди пройдут лишь местами. В отдельных районах Курзаме возможны даже грозы. Ночью при слабом или умеренном южном ветре температура воздуха опустится до 50 градусов тепла. Днем ожидается 11-15. На следующей неделе характер погоды существенно не изменится. Кратковременные дожди будут проходить местами, а наиболее обширная зона осадков ожидается в среду. При этом ночи станут заметно холоднее. В отдельных районах температура может опуститься до 0 градусов. Днем резкого похолодания пока не прогнозируется. В основном температура будет держаться в пределах 9-14.

0: Питэ.
1: Предложение уже здесь.
0: С 1 по 31 октября дни Philips Verde Electronics.
2: Откройте для себя все для дома и красоты.
0: Гладильные системы, электрические зубные щетки, кофемашины, фены, аэрогрили и многое другое. Выгодные цены и специальные предложения только до 31 октября.
2: Дни Philips. Покупайте выгодно и сделайте свою жизнь комфортнее уже сегодня.
3: Приходите в Verde Electronics или покупайте на rdvehicles.lv.
4: Реп у гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Аккумуляторная воздуходувка для листьев Makita 89,99. УС Smaragd 120 сантиметров 5,99. Мульчи из сосновой коры средняя фракция 50 литров 3,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
7: Volkswagen Festivals ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.

Если зимние шины вы обычно покупаете по принципу «еще успею» в ноябре, в этом году лучше так не делать. В Латвии некоторые зимние покрышки могут подорожать, а отдельные модели вообще будет сложнее найти. Причина – новые торговые ограничения Евросоюза. Летом ЕС ввел антидемпинговые пошлины на шины из Китая. Производители уже начали переносить выпуск в другие страны, например, в Камбоджу. Это может привести к задержкам поставок и особенно ударить по скандинавским и шипованным зимним шинам, которые пользуются спросом и в Латвии. А с 9 декабря Евросоюз планирует ввести еще одну пошлину уже на шины, произведенные за пределами ЕС. Под нее потенциально могут попасть не только китайские, но и американские и южнокорейские производители. Точный размер пошлины пока неизвестен. Есть и еще одно изменение. Со следующего года производителям придется подтверждать произведение натурального каучука, из которого сделаны шины. Если необходимых документов не будет, такую продукцию нельзя будет продавать в Евросоюзе. Поэтому латвийские продавцы советуют автомобилистам не откладывать покупку зимних шин на ноябрь или декабрь, особенно если нужны конкретная марка, размер или шипованная модель. Так что если ваши зимние шины уже говорят «последний сезон», лучше прислушаться к ним сейчас, потому что ближе к зиме можно получить неприятный выбор – либо дороже, либо то, что осталось.

0: июля будущего года. Поправки предусматривают еще одно существенное изменение. В отдельных случаях возмещение за повреждение автомобиля можно будет получить и тогда, когда транспортное средство, ставшее причиной аварии, не установлено, а в происшествии не пострадали люди. Это будет касаться случаев, когда из-за полученных в аварии повреждений у транспортного средства аннулируется разрешение на участие в дорожном движении. Сейчас в таких случаях возмещение выплачивается только тогда, когда в аварии пострадал человек.
1: Топ Мьюзик.
2: Прямо сейчас.
1: Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. Седьмая позиция.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым. Новости Формулы-1 на Топ-Радио.
1: Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна в Малайзии и одержал первую победу в сезоне, 72-ю в карьере. Он сравнялся с Михаэлем Шумахером по числу побед за одну команду. У немца было 72 победы за Феррари. Это первая в истории победа машины с мотором Red Bull Ford. Кими Антонелли поднялся на вторую ступеньку подиума после схода напарника, увеличив отрыв от него до 84 очков. Льюис Хэмилтон финишировал третьим. А теперь Гран-при Сингапура. Уже в эти выходные. Превью этапа. Гран-при Сингапура завершает первую осеннюю серию из трех гран-при подряд. Интересная гонка в Баку, дождь в Сепанге, впереди эффектный ночной этап на Марина Бэй, где мы тоже надеемся на дождь. Как раз попытки повысить интерес этап в этом году решили впервые провести с субботним спринтом. С начала появления этого формата одни говорят, что он не подходит для трасс, где сложно обгонять. Другие считают, что спринт добавит им интриги и зрелищности. Ответ скоро узнаем. Две ближайшие гонки, где сложнее всего обгонять, в этом году в Сингапуре и в 27-м в Монако пройдут с субботним спринтом. Погода тоже может преподнести сюрприз. Здесь так же жарко и влажно, как и на прошлой неделе в Сепанге. Вероятность осадков высока. В прошлом году в Сингапуре команда McLaren досрочно завоевала Кубок конструкторов. В начале сезона многие были уверены, что в этом году судьба Кубка конструкторов тоже определится рано. Заводская команда Mercedes выиграла 6 гонок подряд. Но потом соперники прибавили, и на этот раз в Сингапуре досрочных побед не будет. В теории, Mercedes может выиграть Кубок конструкторов на следующем этапе в Остине. Но для этого они должны доминировать в двух ближайших гран-при, что, честно говоря, маловероятно. Там же в Остине Кими Антонелли может гарантировать себе титул в личном зачете. Но в случае очередных сходов Рассела и тоже при соблюдении ряда условий. Так что с титулами пока подождем. Отношение к Гран-при Сингапура с годами менялось. Поначалу этап вызывал неподдельный интерес. Первая ночная гонка в истории Формулы-1. Невероятно эффектная телевизионная картинка сверкающего огнями города. Сложнейшая трасса. Шло время, почти сразу стало понятно, что обгонять в Сингапуре в принципе невозможно, что 2 часа в условиях жары и высокой влажности становится пыткой для гонщиков, которым приходится на каждом круге проходить 19, раньше 23 поворотов, без какой-либо надежды улучшить позицию и прямых, на которых можно было бы отдохнуть. Обычно сингапурский этап интересен ровно до конца квалификации, который действительно получается напряженный и решает почти все. Но бывали и исключения. Фаворитом предстоящей гонки букмекеры считают победителя Сепанга Макса Ферстаппена. Его главным соперником, по мнению букмекеров, будет Кими Антонелли. Шансы на победу Джорджа Рассела на городской трассе оцениваются ниже шансов Ландо Норриса, Леклера, Хэмилтона, Хаджара и Пиастри. Но это и понятно. Джордж потеряет позиции на старте за замену силовой установки, а городская трасса не способствует обгонам. И букмекеры практически не сомневаются, что титул в этом году возьмет молодой Антонелли. По ходу уикенда в Сингапуре стабильно жарко. Днем 32-33 градуса при небольшой облачности, 80% влажности и умеренном южном ветре. Дожди и грозы ожидаются в утренние часы, но, возможно, и в течение дня. Уже через несколько минут стартует спринт-гонка в 12 дня. Квалификация также сегодня в 4. А основная гонка завтра, в воскресенье, в 3 часа дня по латвийскому времени. This is Formula One. Fantastic. The trophy you wanted.

Внесение исправности можно разделить на два вида. Первый, когда машина не едет сама. Второй, когда едет, но вам не нравится, с каким звуком, запахом, вибрациями или другими.

какими признаками поломки это происходит. Сегодня пройдемся по основным узлам и агрегатам, которые могут подвести в дороге. Двигатель. Современный двигатель глохнет чаще всего при неисправности топливной системы. От банально пустого бака до попадания в топливо большого количества воды. Конечно, возможны и неисправности системы зажигания или всей системы управления двигателем. Но суть одна. Двигатель в результате неисправности заглох. Можно попробовать запустить его, конечно, по крайней мере, хуже вы не сделаете. А вот если перед тем, как заглохнуть, мотор издавал стуки или скрежет, поломка куда серьезнее. Такое бывает при обрыве ремня или цепи ГРМ, повреждении вкладышей коленвала или неисправности поршневой группы. В этом случае никаких попыток пуска мотора предпринимать нельзя. Или буксир, или эвакуатор. А что если перегрев? Когда стрелка указателя температуры ползет вправо, к красной зоне, нужно остановиться, открыть капот и визуально проверить уровень жидкости в расширительном бачке. Пробку откручивать нельзя. Если уровень нормальный, то нужно проверить, включается ли электровентилятор охлаждения двигателя. Для этого можно включить кондиционер. Если работает, то остается под подозрением забитый радиатор, неисправный термостат и крыльчатка насоса. При этих неисправностях можно попробовать двигаться медленно, включив отопитель на максимальный обогрев, а вентилятор отопителя на полную скорость. Возможно, в таком режиме удастся доехать. Если перегрев продолжается, лучше заглушить мотор, чтобы не погубить его окончательно, и вызвать помощь. Загорелся check engine. Проверь двигатель. Последнее время такое случается вскоре после заправки не очень качественным топливом. Совет простой. Ехать потихоньку, откачать топливо при первой возможности и залить другое. Но сигнализатор может загореться и по множеству других причин. Это самые разные неисправности сложной современной системы управления двигателем. Если при этом двигатель работает ровно, сохраняя тягу, то не торопясь можно доехать до места, где можно будет провести развернутую диагностику. Коробка передач. В автомобилях с механической коробкой передач может выйти из строя сцепление. Особенно при движении на подъем на высших передачах. Аварийное повреждение ручной коробки встречается очень редко. Зато АКП, вариаторы и роботизированные коробки передач могут перестать крутить колеса по множеству причин. От неисправности электроники до механического разрушения элементов. Буксировать можно только машину с механической коробкой передач. Возможно, даже удастся ехать на буксире с работающим мотором, что обеспечит работу усилителей руля и тормозов, а также тепло в салоне. При остальных типах трансмиссии желателен эвакуатор. Продолжим после паузы.

Сегодня мы говорим о неисправностях автомобиля, которые позволяют доехать до сервиса, а какие требуют уже эвакуатора. Часть вторая. Опасный миф про свет индикаторов. Среди автомобилистов бытует убеждение, красный значок на панели – это критическая поломка, а желтый – просто предупреждение, с которым можно спокойно продолжать движение. Это заблуждение. Да, красные индикаторы, например, падение давления масла или перегрев, действительно требуют немедленной остановки. Однако желтый цвет – это не разрешение на дальнейшую эксплуатацию, а строгое предписание провести диагностику в кратчайшие сроки. Индикатор Check Engine может быть как желтого, так и красного цвета, в зависимости от модели автомобиля. Иногда он сопровождается надписью «Стоп», что прямо запрещает дальнейшее движение. Важен и режим свечения. Если чек начинает мигать, даже если он желтого цвета, это аварийный сигнал о пропусках зажигания. Езда в таком режиме приведет к перегреву и оплавлению каталитического нейтрализатора, а в перспективе к капитальному ремонту двигателя. Словом, главным индикатором состояния машины остается ее реальное поведение. Если при горящем желтом значке появились вибрации, рывки или провалы тяги, двигаться своим ходом нельзя. Колеса. Спущенное переднее колесо быстро обнаружит даже начинающий водитель. А о том, что спустило заднее, порой не сразу догадается и опытный. Особенно на незагруженном переднеприводном автомобиле или в сложных условиях движения. Сильный дождь, снегопад. Докатку лучше устанавливать именно на заднюю ось. Если пробило переднее колесо, переставьте на его место исправное колесо с задней оси, а уже на его место докатку. Не запаски или инструменты для ее установки? Тогда так. На переднеприводном автомобиле возможно доползти до ближайшего шиномонтажа, если пробито заднее колесо. Во всех остальных случаях вызывайте эвакуатор или мобильный шиномонтаж. Самый страшный звук, исходящий откуда-то снизу, это частый перестук, который может говорить об ослаблении болтов или гаек крепления колеса. Нужно немедленно остановиться и проверить затяжку крепежа колес. Тормоза или рулевое управление. Если автомобиль перестал нормально тормозить, то движение становится очень опасным, особенно в горной местности. То же самое, когда речь идет о рулевом управлении. В теории автомобилем возможно управлять, если не работает усилитель руля. Когда-то усилителей не было и вовсе. Но, хотя правила дорожного движения действительно разрешают водителю при возникновении иных неисправностей следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением мер безопасности, это исключение не распространяется на критические неисправности, к которым прямо отнесены рабочая тормозная система и рулевое управление. Ходовая часть. Дальше идут стуки амортизаторов стоек и их подшипников. Стоек стабилизатора, поперечной устойчивости и даже сайлент-блоков. Но все эти стуки позволяют доехать до места ремонта или стоянки. Конструкция сайлент-блоков такова, что рычаги подвески будут держаться даже при полном отсутствии или разрушении резинового слоя между наружной и внутренней втулками. Шаровые опоры на современных автомобилях с подвеской MacPherson тоже могут довольно сильно стучать, но не разберутся. По крайней мере, при спокойной езде по ровной дороге. Внимательным нужно быть, если у вас заднеприводный автомобиль ВАЗ. Вот у него разрушение нижней шаровой опоры приводит буквально к выворачиванию колеса из-под автомобиля. Но таких автомобилей в Латвии крайне мало. Автоклуб Сергея.

0: Rimi Zemocenu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūkas spilbs Rimi Smart. Fasēts 1 kilograms 1 eiro 99 centi. Kūtīdētas olas olūksne 10 gabali iepakojumā 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Да, начинается с правильной остановки.
2: Автостопом.
3: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
1: Начни утро с программой «Автостопом». А своим автомобилем выбирай MG. Современные экономичные гибриды.

0: на полную мощность. Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
1: Gudra izvēle pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicips ABC.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: 1+1 = 3? Tiešām? Jā. Tu nepārklausījies. No 8. Līdz 12. Oktobrim veikalā Gabī ģimenes dienas pērc divas preces. Trešo saņem dāvanā jauni apli.

0: Lielas somas un aksesuāri visai ģimenei. Tagad ir īstais laiks atjaunot garderobi. Nenokavē piedāvājums spēkā tikai līdz 12. oktobrim. Nāc uz Gabi, ņem vairāk, maksā mazāk.
1: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ».
2: Номер лотереи 9130.

0: jūs vienmēr līdz.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Предположим, у твоего автомобиля пробило колесо. Запаска немного помогает. И в каску с помощью на дороге очень помогает.
4: Предложение уже здесь.
5: С 1 по 31 октября дни Philips Verde Electronics.
4: Откройте для себя все для дома и красоты.
5: Гладильные системы, электрические зубные щетки, кофемашины, фены, аэрогрили и многое другое. Выгодные цены и специальные предложения только до 31 октября.
4: Дни Philips. Покупайте выгодно и сделайте свою жизнь комфортнее уже сегодня.
6: Приходите в Verde Electronics или покупайте на RD Vehicles LV.